За приятеля вече не бригам се. Дружба стара не занимаме. Дан слепо се бом облекал.